蛮谢谢啊，都讲呢，因为山卡咱听众朋友伫咧，甲咱来听各位产品哈，非常感谢咱的林大姐哈，甲咱来听呢，安尼买五组吼，五组，所以讲呢吼，真正足感恩的啦吼，啊开讲两句啊，所以讲呢吼，都讲这首歌已经播完啦，来啊，咱今卖呢吼，甲听众朋友提醒哦吼，伫这个放假的时候，你若要找咱来听询问，还是点讲买当卡外手机啊，来听的手机啊号码是0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335 0987617335
会欣赏。